В нем девчоночка сидит и торгует фруктами. А глаза у той девчонки просто